0: заебись.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

золотого святого, суду грубый оскал, суду черное слово, суду грубый оскал, суду черное слово, сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане, накрывал.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Выбивай нахуй ему мозги, сука, блядь.

ты ходишь, как чмор, смот, как мамкиных. Хули прическа, блять, что бабам нравится. Это неправильно,

никаких мер. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах.

черных костюмах догонят тебя и дадут по ебу. Только крепкие парни в спортивных костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту.

любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых.

0: ставки, выбирает он. Белая Европа, используй вазелин. Гейскины России, все мы как один. Если честь отчизны тебе дорога, Гейскин, Гейскин, выеби врага.
1: Гейскин, Гейскин,
0: ёбарь террорист. Держит твой огромный в руке неофашист.
1: Гейскин, Гейскин,
0: достает гандон. Секс-мизер самовки, выбирает он.

0: Кейскин, шапки не пройдут. Кейскин, Кейскин, ебарь террорист. Держит твой огромный в руке неофашист. Кейскин, Кейскин, достает гандон. Слышит остановки, выбирает он.
1: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смерти врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым кейскинам!
0: Кейскин, Кейскин, ебарь террорист! Держит твой огромный в руке неофашист!

0: Фотопленка коника, два голых школьника втопил в пердак мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондома контакс, мои слова как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой
1: скидываю зигу.
0: Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь
1: кинг-крим.
0: Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: Пойду туда я два разок.
1: За ебенью пирожок.
0: Я хуя повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебашка, пидорас
0: в единице.

0: Я на первое уйду, вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас за хуевой кристаты. Чтоб в толчке подохли вы от гнойной блиноты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебался, пидорас
0: вредитель.
2: Приятного аппетита.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

мне алкоголь, жду алкашей. Прошу, чтоб купили ягу, накидывая 20 рублей. Но этот проклятый мир пытается нам помешать. Пить или не пить, мой выбор, и мне решать. То мусора загребут, то мамка запах спалит. Уже тошнит меня от этих гребаных правил. Один тебя глоток, и вена закипает кровь. Второй глоток, хочу напиться вновь и вновь. На половине банки закрываются глаза. На финальный последний лечу я.

0: тебя купить. И пока внутри меня ты лёжься, я буду жить.
1: Тебя могу я пить в подъезде, дома, в школе, на лавке с пацанами и даже на футбольном поле. Если нет тебя в руках моих, я пропадаю. Не могу я без тебя, как же ты не понимаешь. Ты на спортсменов не смотри, они ничего не смыслят, не пьют, не курят. Думают, что самое сильное. Хотя качок в спортзале беспрерывно 10 лет. Вытащу ствол из кармана, и его уже нет. Банка Яги, и не страшен мне спортсмен любой. Когда под Ягой, я, блядь, супергерой. Много есть мудаков, что тебя не понимают. Говорят, типа, кто под Ягу, рожает шнягу. Рожать я не умею, так что мне это не грозит. На синеве писюн мой, как у жеребца, стоит. Кто бы что ни говорил, не брошу я тебя. Ведь лишь тобою болен, лишь тобою болен я.

0: купили. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить.
1: Спасибо за помощь в создании трека. Мамке, пахану. И, конечно же, мамке Булата, которая вчера выиграла ратешник. И еще одно. Булат-шлюха.

встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

жить, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

хуёчку. Хуёчка. Я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Йо-йо-йо, раз, два.

0: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
1: Боже, это невероятно.
2: Я выключу.
1: Нет, все нормально. Я выдержу.
3: Настаивает мой станок для скрутки текстильных изделий. Летели недели, в них мы терпели насилие, истерики. Из моностерео положили.

0: слова, заканчивается песня слона. Ты не слабак, но проникает пенис в анал, и это выглядит нормальным на фоне детских игрушек во дворах. Вся зарплата на кармане надоедает тушку варан. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор прах и банка таблеток хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко из селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о Боже милостивый, все будет делаться ради Бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно, когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Аня нравится.
2: Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты.

наебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такое разгреб.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль. По пьяни не играй.

и сейчас, наверное, любит, и помнит обо мне, и как я оказался, сука, в этом вот говне, сейчас Децл протрезвею, отыграюсь и не психуй!

тебя я в карты проебал. Давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь. Отыграюсь, слово дал. Ее я в карты проебал. Да нихуёво перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь. Все, я хлопнул и погнал.

0: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончены.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Олег, Бочаров, Стрим Стая, или Фокенер Криса, Аферизм, Гочи Стример, Аферист, Гочи Стример Крисамс, Нурлан, эй, йоу, я, йоу. Устая крыса, да да факера пристизес Стендап лиси гочи, ока крези мига Ватсаба е покочи, ото писи не гаса на ди кокаина Юсил ту бис, фристайл мюзик, той стены не будет Как маленький ключик, он дружит классно, биту берет В руки, как классный Доротанос Уэртен и прочим, мама грация, прего, черепапа, люди, кюра Bet you can need it, fuck us after place, you just wrote to me.

0: тебя, аферист! Да, это группа твоя, ноль, да, не забывай тебя, под музыку трюкопорока, это папа твоя, лакированная, она ты клеем дышит, аферист, нет, там воняет до сорта у тебя, когда мой голос сладкий, бля. Буряковый самогон, я пью по 50, но смотрю, говорю тебе, пригласил меня сюда, эй, да. Ты догони меня с самого утра, 5:25. Гочи стример, стример, я не знаю, что это за слово стример, стример, но тут нет моих поступков, как это понимать. Рассуждать, кола-кола, бьется самба, утро набито, так туха, обосмутай, прошу, парнишка, да, на районе уважали тебя, завтра моя глава, горки и слезы у меня на щеках. Распишись на тетрадке, я получу билет на концерт, я разыграю.
1: いつまでも追いかけて

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: зона! Пиздец! Зона! И пиздец! Тут Андрей Нога!
1: И Борис Пивко!
0: Группа Шальные! Короче, стоят два стула! На одном пике точенные, на другом хуи дроченные.
1: На какой сам сядешь? На какой мать посадишь?
0: Всем блатным!
1: Блатным!
0: Песня «Зона».

и буду проходить.

сегодня стал.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Кубайдульна, Софи, Ренат, Ибрагимов, Алсум, Марат, Сайфин, Лар, Дасаев, Ренат, Хамат, Вичулпан.

0: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдулина Софи, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сайфин Лар, Дасаев, Ренат Хамат Вичулпан.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: I like my grindcore. I like my grindcore. You like my grindcore. I like my grindcore. I like my grindcore. I like my

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Акустическая техно, Поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти, какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино, она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, Буратино был тупой, тупой, тупой, тупой, тупой, тупой, как дрова, тупой, как дрова, тупой, как дрова, тупой, как, ой как, ой как, ой как, ой как. Ой как, дрова, дрова, дрова, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, туп-туп, тупидо, туп-туп, тупидо, тупой как, дрова. Тупой как дрова. Экко баба Карло ha deciso di impararlo. Экко баба Карло ha deciso di impararlo. Экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Тупой, тупой, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Ecco, tu poi, ecco, ecco, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, vzik, vzik, ha presa, vzik, vzik, ha presa, vzik, vzik, ha presa, vzik, vzik, ha presa, vzik, vzik, muzik, vzik, muzik, vzik, muzik, vzik, vzik, muzik, vzik, vzik, muzik, vzik, vzik, muzik, vzik, vzik, тупой как дрова.
2: Извините, товарищи. Псой Короленко.
1: Акустическая техно.
2: Псой Короленко и группа «Единый». И группа «Единый». Я и Гармоха.
1: Тупой как дрова.
2: Как дрова. Короленко.
1: Да.
2: Стиль лох.
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: настолько днище, что это хуже любой панкуки, это просто, ну, самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен. Ебал в рот закон, нахуй мне гороскоп. Ща бы ёбнуть кого б, ну какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Этот трек я хочу посвятить моим друзьям, моим...

моя братва. Поехали, моя братва.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

духа не пирата. А пожелай ты мне духа не пирата. А пожелай ты мне духа не пирата. А пожелай ты мне духа не пирата.

пиздюлей! Бей, пока шевелится! Бей!

Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: крепко. Слоник на трубе
1: играет.
0: Там здоровый Шанхай. Я пельмень принес. Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
2: Ну не надо, ну не стукай.
0: Нафиг хлеб, браток, покушать. Хочешь, я нажру? Так

поехавшим. Поехавшим.

пидорас. И я в районе солнечном живу. И я люблю зеленую траву. Но пришла по почте хренотень.

0: пидорас!
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Пацаны, вообще, ребята, классно.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Здравствуй, папа! Возвратились мы все. Босиком бы пробежаться по России. Пол Европы!

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Ой, жалак зеленый такой сексуальный. Жалак, сумнотека, но свой неизменный. Айна, ну кэти я. Пиздец, да, но свой, жалак. Нихуя себе, жалак, ты чё? Зеленый героин, да, жалак?

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: What the fuck? What the fucking shit, man? What the fuck? Yeah. What the fucking shit, man? What the fuck? Здоров, камрад, это Савельев Влад. Ты зашел на мой канал, и я этому рад. Я пишу видосы довольно давно. Кто назовет меня хуесосом, тот сам говно. Может, ты посетил мой стрим, но ты не проникся им. То зайди еще, и ты поймешь почти все. Я в Ютубе пилю видосы довольно давно. Если ты ими проникся, то ты хочешь еще. Вы хотите обжоров, влогов и покатушек. Это будет все, но не ради пиздюшек. Я делаю это от души, и поэтому мои видосы так хороши. Братья, камрады, уважение и респект. Влад Савельев in the house, what the fucking shit? What the fuck?

какая была первая.

Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: точно.
1: Я был мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: правильный и есть президент!
1: Остальные можно печь и забить!
0: Смело! Только строгий пост! Истинная вера!
2: Научит вас, подонков, как и сколько жить!
0: Только строгий пост и истинная вера!

Только строгий пост и истинная вера!

0: А вам нравится, что миром правит сатана?
1: Миром?
0: Сатана.
1: Нет.
0: Он был ангел, стал сатаной.
1: Нет.
0: А, я знаю это.
1: Миром
0: сатана?
1: Миром не правит сатана.
0: Сатана правит миром.
1: Нет.
0: Ну, я говорю, миром правит сатана.
1: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
0: Сатана сила.
1: Слабак он.
0: Слабый.
1: Он слабак. Вот ты знаешь, вот говорю, сатана слабак.
0: А я думаю, что он сила еще.
1: Нифига. Человек сила.
0: Когда Бог возьмет силу,
1: человек
0: сатана
1: сила.
0: Умрет.
1: Я говорю, человек сила.
0: Вот так.
1: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое, мелочи.
0: Он был ангел-паразит, он Иисуса Христа казнил. Сволочь такая, ну.
2: Ну ладно, это ж люди там.
0: Иисус Христос хороший был человек.
1: Ну, Иисус Христос, конечно.
0: Но Библию создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что это поведение человека в обществе.
1: Библия это написана была до Иисуса Христа.
0: Нет, он сам.
1: Вы просто историю плохо знаете. Вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана и предписано, что появится Иисус Христос.
0: 3000 лет.
1: Не
0: 3000 лет.
1: 8000.
0: 3000. Нет, все ерунда.
3: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна, на их уебанских концертах, чтоб ее пидорасы торчки. А у меня на концертах

Ались по дворам, на их уебанских тусовках по псам такие торчки. А у меня на концертах скину и платье, и качки. На их уебанских массовках по псам пидорасы торчки. А у меня на концертах скину и капота, и качки. На их простите.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Yeah. MC Vinton здесь. Это новый трек. Про моего батя. Да, да, у меня...

0: он работает.
1: Тигровиль FM нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: будем жмать, дуем коку, пиво пьем. Пиво пьем, пьем, пьем, косяки, бля, продаем.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс in my life. Когда с парнями у нас снюсик под губами, но мы не делимся, мы им обладаем сами. Когда со снюсом, любой на фильм по вкусу. В кино, машине, в театре, в унике под снюсом. Сидя дома, грущу, чего боюсь.

0: боятся.
1: Сидя дома, ищу чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс из малай.
2: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
3: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятихатку любая королева? Это
4: фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар!
5: Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там Арсису возникает напряжение в штанах.

0: давай расскажешь, что или кого ты любишь.
1: Что я люблю? Я люблю, когда птичками девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Я люблю, когда жена уходит навсегда. Я люблю, когда в доме вкусная еда. Я люблю пиво, шампанское, икру. И я ненавижу эту игру.
2: Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем.

0: фильм по вкусу. Кино, машины, десятые, вульники по снюсам. Сидя дома, крышу, чего боюсь? Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс, моя жизнь, снюс, is my life.
1: Ну что, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его сладкизад совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Бухтан свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева Бульмана. Найдет вас он даже.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Хочешь веселиться,
2: бодриться,
1: туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать партирак.

0: This is piss!
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

дети. И вот я не сплю уже третьи сутки, не помню ни одной спокойной минутки. В мыслях у меня умереть бы поскорее, знаешь зачем? Чтобы быть рядом с ней. И захожу я в ванну, набираю воду.

дверь, раздался голос твой. Я кинул лезвие и бросился к двери. Ты что-то нежно мне сказала, в моем сердце остался этот лишь момент.

дети. Я один иду по улицам темным. Душа моя стонет, и шаг учит скромный. Слезы пролиты, и в лужах отражение разбитого сердца стал мишенью я.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Почтальон Пэт.
2: Почтальон, почтальон и черно-белый кот. Только день начнется.

0: работы он не устает. От работы он не устает.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Типа написано.

нравится любой. Скейт купил себе я свой. Мы всю ночь на скейтах удирали от ментов. Хуй поймает нас, кто блять смог.

Все, блин, просто заебись. Смотри, не опасайся. Гитары, барабаны, скейты, бухло. Мы в Веркантри. Но вот нам, блядь, повезло. Мы в парк. Пошли, бухнули, было охуенно всем домам. Веселый металл и рок. Играли мы, и каждый отрывался, кто как мог. Yeah!

0: за нами мы орем. Запаслись, а мы бухло. Что еще для счастья надо нам? Мы все найдем. Мы в Беркантри. Всегда тут все путем. Yeah, motherfucker! Бар! Пиздатый бар! Гитары, барабаны зашибают по мозгам. Кто не любит это дело, тот сосет, пусть фак. А кто не хочет с нами отрываться, тот мудак. Yeah, чуваки! Хорош уже. Девчонки, раздевайтесь. С парнями поебайтесь. Как много пива водки. Сейчас бухнем. Бухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем. Того, кому не нравится, нахер убьем. Ебемся и бухаем. Друг друга обкончаем. Давайте развлекаться. Сейчас бухнем. Пиздато и прикольно. Немножечко отстойно. Но это мы поправим. Сейчас бухнем. Эй, оу, бухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем. Немного поебемся, немного попьем. Друг другом тоже трах-трах. Девчонки поебутся, парнями поебутся. Сейчас бухнем. Потом, когда напьемся, когда мы поебемся, мы будем отсыпаться, а сейчас бухнем. Эй, оу! Бухнем! Эй, оу! Бухнем! Эй, оу! Бухнем! Эй, оу! Бухнем!
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Звездочка упала на мою ладонь, миг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда, высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Говорили люди, как бы не хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

мечтает быть пилотом. Очень смелый, видно, тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Ruhnash, Bugeb, Dagis.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

закрутила, жизнь потрепала довольно нехило. Петрович был лучшим в цеху, работал почти за еду, смеяться любил, не был скучен, пока на волне был накручен. Но вал забирает всегда самых лучших. О, Петрович, спасибо, жалко, конечно.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Мой достроен, дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной, ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все.

Ночью роза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все.

Я в Доту никогда не играл. И в WoW я тоже как-то ни разу не играл. Но однажды я в сети игру увидал. И мир ее меня зачаровал. Пусть мир игры состоит из кубов и таких же квадратных игроков. Лучшей игры ничего на свете нет. Увлекшись ею,

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло. Ночью по земле я не советую ходить, ведь может тебе зомби-бошку откусить. Или скелет живострелу тебе возит. Умный человек в Майнкрафте ночью спит, а утром можно смело из дома выходить и сразу приниматься дерево рубить. Построй верстак, на нем скрафтишь ты топор, чтобы к тебе ночью не пробрался вор.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
2: Можно вырыть шахту очень глубоко, только ты смотри потом, чтоб выбрался легко. Сделай кирку, смело камень ей дроби, может уголь ты найдешь, внимательно смотри. Также можно там плавать в воде, будь осторожен, не останься на дне. Рыбу налови и эндермена угости, но на сходках с крипером сильно не

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
1: Майнкрафт.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
3: Здравствуйте. Меня зовут Серая Мышь. И сейчас я для вас исполню свою песню «За берега».

Мой член вкуснее сладкой конфеты. Мои глаза как два огня. Я хочу женщину лет 40 где-то. И это неудивительно, так было всегда. Каждое утро я хочу с нею встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Ну а если ты найдешь меня, то не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты будешь моею навсегда. Я не отпущу тебя никогда, уведу тебя туда, туда. Там, где вода, где нет огня, где ты. Я ее ищу с 16 лет, но до сих пор остаюсь без внимания. И не нахожу никого, кто может дать мне свет, еще дальше прикладывая все большие старания. Каждое утро я хочу с ней встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Но если она найдет меня, то не вернется туда, куда пришла. Ее муж не позволит мне наверняка заплыть с нею глубоко за берега. Но она не вернется к нему никогда, ведь я уведу ее навсегда туда, туда, там, где вода, туда, туда.

Ты найдешь меня, ты не вернешься туда, откуда пришла. Твою ночь не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты не вернешься к нему никогда. Ведь я уведу тебя навсегда туда, туда, там где вода, туда, туда, где нет дня, где ты и я, туда, туда, там где вода, туда, туда, где нет дня, туда, туда, там где вода, где нет дня, где ты и я, туда, туда.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Всем ебало заткнуть, когда я говорю, и спокойно, и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёным мечом. Всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёным меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь и я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёным меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь и я найду свою любовь. Когда-нибудь и я найду свою любовь.
2: Отлично.
3: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Парень. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава.

0: Они не ищут ничего в коромысле, пытаются добиться всего сами. Это же татары, они с усами. Плюс 100 брутальности борода. А если есть еще приора, то любая тёлка тебе скажет да. Рушан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет приора, значит будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. Надо в Беке только заказывать, да. Это принципиально.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Ну, фанерочку дадим? Алло.

0: мелодию металла. Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
1: Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
2: Дигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.
3: Выстроена, как цветок, вы изящный, как свищ, ваши зубы во рту, как зерно кукуруз. Я хочу растоптать вас ногами сапожищ, набивая под нос.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Сиджер, Аказевс, Дисмейка!
2: Гондон ебаный. Ты нахуй, соси хуй, блядь. Чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла. И отсосала мой хуй. И твой батя, блядь, повесился, блядь. Наркоман ебучий, шлюха, блядь. Собака, блядь, который, блядь, который тебя ебал, блядь, инцест ебаный.
1: Дисмейка!
3: Перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Я Влад Савельев. Камон. Майнкрафт. Вы любите Майнкрафт так же, как и я, то я респектую просто вам, друзья. Игра создана всего одним человеком, но она объединила всю планету. Возьми и посмотри тренды сейчас в Ютубе, и ты поймешь буквально все за минуту. Шедевр был выпущен в 2009 году, но кто-то скажет, что я плету ерунду. Майнкрафт — это целый огромный мир, и если ты в нем, то ты непобедим. Часы в майне проходят очень быстро, и вот ты уже понимаешь, что пора ложиться. Но огромный мир продолжает манить к себе, и однажды ты понимаешь, что ты завис в игре. Ночь вообще крутой программист и мужик, и не думал, что твой креатив станет так велик. Если ты до сих пор не понимаешь мои строки, то сядь за комп, загугли, и ты будешь в шоке. Заходи в Майнкрафт, и перед тобой целый мир. Крафтишь, творишь, и вот ты уже устраиваешь пир. Камон. Савельич in the house. Майнкрафт.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще: шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

но всем известно, это сущая брехня. Они в душе живут и пахнут, и цветут. Спросите лучше вы про денежки меня. А без лоха мы не одели бы наших девочек меха. А без лоха была бы жизнь тосклива и плоха. Будь ты хоть трижды вор, щипач, фармазончик, не зарекайся от тюрьмы и от зубы. Эх, крутануть лоха хотя бы на лимончик.

0: очи снимет как рукой. Повсюду тьма лохов, а значит будь готов. В силки лоха завлечь удачей воровской.
1: А без лоха!

На столе был пенал, Миша на него упал, съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял, Миша упал, снова умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки, Миша купил, пенальти пробил, не забил, Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал, и как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась.

0: АК-45-7.
1: Дегравиль ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: носки.
1: Вот яны.
0: И проза, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и посё, и то-то сё. И всё, всё, всё. Это ещё не всё. А вот и кольчика посмотреть на этот остров, где всё у нас есть. И розовый

средства от порчи, и средства от сглаза, и слезы из глаза, и сопли бизнесу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, и басё, и да да сё, и всё.

0: и басё, и колбасё. Короче, у нас есть всё.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Человеком-пауком.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь?
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: еще пизды был. Я лично никогда не скажу водке до свидания.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Откройте сердце для хип-хопа. Чуваки, это рэпчик.

директор школы Иван на собрании сказал, что мой сын болван. А я ему сказала: слышь, Иван, what you say about my son? Люди в балахонах узрят во мне героя.

0: Отсыпь на забивку.
1: Пятнашка баксов, чувачок, гони в лапу, пятачок. Если с бабками облом, даю в долг долг. Эй, джангл ап, ой-е, ой-е, ой-е. Я знаю, кто ты, кто ты, кто ты,
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Попробуем писаться. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-п

Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мер.

Бессонье, безверие, бред. Живой будильник на комоде, скользящий на пол красный плед. ПКЧП, ПП, ПП.

0: просто ЧП. Вот сотворение кумира. Трехцветие на экране, вот. Преддверие праздничного пира. И у свинцем на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас быть моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, халил культ личности моей. Гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Пел пророк Санбой. Хорошо.
1: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Я топором рубил, махал битом, рубил с меча. Я себе трею нанести, хотел бы лошадь хохоча. Потом щепки мне плетят, колбу испаряна.

0: А главное, Лена, хватит клиентов.
1: А чё направо перебор, поправо хрящ от модели. А ты скажешь, чтобы тем бревна хорош. Подтекёт топор,

Сюда осталось, сколько нас держите в гады. Ерунда, заставим вас понять вопрос. Привод размеренный другой. Мясну клинком летит топор. Проходят годы, череды. Посеметрический набор.

0: всячески и кучу старого говна.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Хоу.
1: Не гугляй.
0: Хай.
1: Не гугляй.
0: Не умею по-другому.
2: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: как-то так. С вами был Евгений Колесников. Всем спасибо, всем пока.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Что ты за мать? Если своему ребенку ты желаешь страдать.

все отдам. За ласковое слово, тарелку щей тебе.

0: is the match! Пел пророк Самбо, Самбой. Прекрасно.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

предложила чаю. Сука, выпил 8 кружек и сожрал мой чай.

0: блядь, суки.
1: Я иду, ща.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.
2: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

пошла вдруг ко мне тринати. И найти документы требует найти. Куда?

0: голосовал.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Сегодня наше мобильное дежурство начинается в сквере Мамонтенок. Это на Аскиской. Тут люди пожаловались на...
1: Дигравиль ФМ. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Ты, бля, чё, охуела? Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля, отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь! Я тебе говорю, бля, куда забралась? Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала.

0: мне права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала.
1: Отлично.
2: Я был мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Вай, вай,
2: дорогой.
1: Вай, вай, вай.
2: Дорогой.

0: дорогой.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Cruel Addict Productions. It was set up.

0: And again.
1: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

У меня один знакомый рокер захлебнулся в собственной блевотине. А в жизни он дрался в очко за еду и рюмки водки. Вся суть рока в этом!

лицо. «Да ну и к черту! Пойдем лучше я пасеку тебе покажу. Пойдем, Валера, пойдем. Не помнишь, значит? Не помнишь?»

Если ты алкоголь или одеколон применял, покусают. Будь хоть президент Америки.

0: Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека, 12 новых ульев по трое в ряд стоят, они ряда 4 будет. Вот так.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.
1: Всем привет, друзья, с вами

вот уже 45. Сори, братан, я не пытаюсь тебя учить, как жить. Я сам, возможно, в прошлом хотел бы что-то изменить. Да, этот трек пропитан лирикой, философией, я знаю. Но смысл вышесказанного я и себе понимаю.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

Это я тебя видел, а нет, перепутал, бля, нахуй, не знаю. Что-то одет, больно модно для парня ты. Что за эмблема, такая блатная, бля. На, поебалу, за модные шмотки. Ты чё, сука, умный, бля, на, хули дернулся. Я, бля, таких, как ты, пиздил, бля, с измольства. Из-за таких, как ты, я, бля, ё.

0: обидное. Что, я каторжный?
1: 2209. Это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю от девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой, я забыл про тебя.

0: нет живых и плачет, плачет, плачет. А ну что я натворил, и подхожу к братве. А братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды. Его отвезли в скорую помощь, он рассказал. И умер, блядь, и просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я над твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, бро, отомщу. Где?
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: Блин, помогите мне минус. Не могу научиться, короче, по-русски. А нет.

будем мы друг другу досаждать. Ведь знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Песенка про боярышника. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют, торгует баба Тарахто. И покупает дед Пихто, отчистит душу и стекло, универсальное бухло, излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло, и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь.

кровь уходит репеты. Железного рея сагаты позвала их Россия, как бывало не

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Соси меня, пидор спермажопый, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопый, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Подрочи, подрочи, пидорок, бандеджи, слезли из моих рук. Я подрочил, подрочил после долгих разлук. Мне вновь хочется пососать и услышать этот звук. Один сосет, другие его друт. Верил в успех, но канча по лицу. Огромный член сосать было суждено. Он подрочил пидору, но потянуло в рот. Пока сосался, видел, как встает мой член. Он взрывался, пидор все это съел. Отвлекался, пытаясь отлизать пизду. Я думал все, но если бы не этот звук. Соси меня, пидор спермажопый, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопый, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Ты как и я, подрочи, будет тепло, лишь проникают хуи в наше очко. Белые пидора надо мной или во мне, ассоциация хуев летят лишь в жопу мне. Включить любимый мой плейлист «Пидорские жопы» и всем пидорам отзвониться, быть на телефоне, сказать на громкой: я нахую вертел, на тусовке попал бы под расстрел. Зеленый педик, разве наш, нахуй иди, прошу тебя, мой верный друг, поглубже заглотни. Соси меня, пидор спермажопый, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопый, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Бывают в жизни такие моменты, что хочется поменять киноленты. В этой жизни мы актеры, играем в свое кино, и у каждого это кино свое. Бывают и хорошие моменты, нужно их ценить, и все плохое из головы выбросить. Я знаю, это сложно, но все-таки можно. Мой совет, думайте о хорошем и не вспоминайте о плохом прошлом. Будьте веселей и позитивней, и плохое вас обойдет стороной. Нужно просто верить, и все произойдет само собой. А если плохого не было, то это просто огонь.

проходят секунды, минуты, часы, недели, месяца и года. Жизнь идет и проходит она, и у всех она одна. Мир менять не спеши, сначала самого себя начни. Жизнь бывает бросает, бывает поднимает. И что будет дальше, только Бог знает. Жизнь надо любить, ведь нужно дорожить ей и своими родными, и близкими людьми. Жизнь, если тебе она дана, значит это все неспроста. Нужно жить, чтобы просто любить. И по-любому, ты кому-то нужен тут.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Так маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

я б сказал, в 95-м году. А пока, дружок, ступай и таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд мой, он с ветерком домчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на Кукан.

Магадан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на кукан.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Ни один не нажал!
2: Ни один не прожал!
3: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
1: Ни один не нажал!
2: Ни один не прожал!
4: Челик просто умер, он просто упал.
1: Ни один не нажал!
2: Ни один не прожал!
3: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
1: Ни один не нажал!
2: Ни один не прожал!
3: Я попал? Я попал?
5: Отлично!
6: Я был мужик! Я мужиком.
5: Сеньор,
6: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп. Специально, чтобы...

спросил вот это, господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки. Ха-ха-ха-ха-ха.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Тебя в храме не похвалят, полицейским не возьмут!
1: Синагоги обругают, и старушки забьют!
0: Если ты нас не возлюбишь так, как любим мы тебя!
1: Если я проголосуюсь, не демократию любя!
0: Нам все равно, что ты скажешь, мудак! Мы с президентом думаем так! Нам все равно, что ты скажешь, мудак! Мы с президентом думаем так!
2: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск. Я...

так всех расстроил за год. Стучат 808-е, под них читает кривой прозаик. Устроился работать в быстрый займ, но не читал договор, теперь много должен. Теперь много брошен, как недоеденный борщик. Буду блестеть жирным блеском. Почитать для самого себя тоже бывает полезно. Пока не оказался в клинике, хорошего застолья всем мужикам, может и полтинникам. Смешарик ждет под елкой новый спиннинг, но под ней лишь дед и подлокотников. И мой пакет потников, который я складывал в лагере и забыл отдать маме на стирку. Все собираю

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Написан на зоне, из тебя пропишу. Ну а будешь ломаться, козла заложу. Что жрет без прописки, всех бы я нахуй послал. Не сосет нам пиписки и не кушает кал. Для всех людей закон один, ты должен подчиняться. Если ты умнее всех, придется насосаться. Это, блядь, не порядок.

0: Это жесть.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Слава барабан!
1: Подпитус всем сутам вопрос! Яйца болят!
0: Слава барабан!
1: На опас!
2: Слава бандос! Подпитус всем сутам вопрос!
0: Слава барабан! Слава барабан!
1: На опас! На опас!
3: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Могу положить.

Ребята! Твой нож разберется! Твой нож разберется! Интернационалисты в депутаты! Интернационалисты в проститутки!

твой нос разберется! Твой нос разберется! Твой нос разберется! Интернационалисты шоу-бизнес! Интернационалисты в синагоге!

0: Твой нос разберется! Твой нос разберется! Твой нос разберется!
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Эно, две, три, сто. Честит праздник на всички. Всички на дансинга. А сега? Тека манга. Тепала манга. Тепушта манга. Леле стар манга. Аки тук е доларя. Аки тук е евро. Аки тук е порче. Само паш мандела.

0: И скупавшись в унитазе.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Oh yeah.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: секс.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?

0: Все, пошли бухать!
1: Бля, а я уже бухнул!
2: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
3: Пацаны,

0: так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
1: А потом опять в эту пресс-хату?
0: Нет, такого не бывает.

связи у нас, как всегда, заебись. Неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем, стриснет конвой. А у нас на пресс-хате все заебись. И опять на пресс-хате мы все собрались. Заходи-ка, бедняга, к нам на огонек. Сам попросишь, пока.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Опа! Опа! Опа! Нихуя себе! Опа! Опа! Нихуя себе! Опа! Опа! А может просто негром стать? Черным негром, первым черным негром. Черной обезьяночкой стать, черной обезьянкой стать, черным обезьяном стать, черным обезьяном негром стать, без дела по земле прыгать, прыгать.

этим вонючим мерам, чтобы прыгать по пальмам и бананами кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьянки. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, негром стать. О, просто негром стать, негром стать, негром стать, не летая, а прыгать по пальмам. Негром стать, днем и ночью прыгать по пальмам. Негром стать.

0: может просто негром стать. Может негром стать, а может негром стать. А может негром стать.
1: Что же негром?
0: Негром стать.
1: Обещай, беги, пацаны!
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, май негр.
0: А мне бы просто негром стать.
1: Оу, май бро, you негр. Оу, май бро, you black. You black, my bro.

0: А может просто не грам стать обезьянкой бабуинщика маленькой мартышка черненькой. А мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. Оу, не грам стать, не грам стать. Оу,
1: а мне бы не
0: осуждаю, блядь, осуждаю. Awesome.

0: Кому? Влад Савельев in the house. Поехали! GTA 5. Да не, сука, просто 5, бля. Ты любишь игры, и я тоже. Хоть по роже мы совсем не похожи. Ты не был в Америке, ну и хуй с ним. Блевани, если бухаешь, и хуй с ним. Ты ждешь Half-Life 3, и я тоже. Но что-то мне говорит, что они будут похожи. Как заебали постоянные апдейты доты. Хоть я и в ней не знаток, но все же GTA 5. Самая пиздатая игра за все время, блять. Походу, братан, ты не согласен со мной. Чувак, да у тебя что-то не то с головой. GTA это наше все. И мы ебашим постоянно в нее. Ах да, ты, может, любишь Skyrim? Я тоже, браток, GTA 5 не един. Влад Савельев in the house. Кому? Everybody, ёпта.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

слышал, пёрнул, вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает моё поражение, это знает моё торжество, это знает моё поражение.

сидящий башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает

0: вот такой стишок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

мой друг, кирзачами по еблу, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб заработать.

хлеб. А солдатский рэп — это чисто по еблу. Никаких панчей, просто тупо по еблу. Никаких йоу-йоу, просто

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Я банкир! У меня маленький хуй!

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Это фристайл. Атом Сики Сули. Сегодня на улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу, нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты. Вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп. МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. Это рэп. Настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. МС Кисуля всех очень любит. Всем пока. Это лучший фристайл за мои 16 лет. Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда с вами.
2: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

соседей, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому. Соседи, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами. Раз 10 пинают, ведут к холодильнику, все вынимают. А там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами. И лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Твои соседи все рассказали. Отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет. И вообще я типа бегом сыроед. Последняя фраза все усугубила. Не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник. Накинули

0: нашей стране ебанутые законы. Мусора бегают по моему дому.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сеньор,
2: я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Я хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй и нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бываю, наливаю,

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: 7.

Каждый хочет от кусочка отломать побольше, чтоб не пустовали рощи ваты проще. С Пакистана родом взрослен, солнце мощно. Кто курил, спроси, из того же прет точно. С одной точки в фурах нычат нычки.

0: Слово. Похуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: Руссо. Воу-воу-воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю.
1: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
2: Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Блядь, блядь, сука, блядь.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Слушай, давайте спою чем-нибудь, а?
1: Так, значит, аккорды первые такие.

0: Ведь малафья пахнет давно. Три семерки в нашу первоверно.
1: И втираешь, как ну и критично.
0: Про говно все засрал.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник, Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. И я решил сочинить рэп, и сочинил рэп свой. Называется... крыса. Ответьте, крыса Миша Ярошенко, я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы не скрывался ты. Разобью ебало, разотру твои кишки, и с пацанами я тебя поищу. Но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали мне.

0: уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то ебло разобьем и друг друга закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь. Я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обман. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. Если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем, рожу, бля, насрём. Йоу. Всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете.

Я куплю себе вина, я напьюсь его сполна. Сегодня выжить — нет, хорошо. Завтра выжить — тоже хорошо. Все равно, что есть, что было, все равно. Было бы, что есть, что будет, все равно. Чего еще желать? Разлей, мы будем жрать. Стоит ли желать, чего нельзя желать? Все равно, что есть, что было, все равно. Было бы, что есть, что будет, все равно.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Не бывает идеальных ни народов и ни расы. В каждой группе индивидов, ну, хоть что-то, да не так. С точки зрения лягушек, все французы – пидорасы. А корейцы – пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев – пидорасы были греки. А троянцы – пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло на свете. Но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы. Под сомнительным девизом «Кто не с нами, против нас?» Натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала – каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов и уродов можно выделить отдельный, очень маленький народ. Там сплошные пидорасы с точки зрения всех народов, потому что у природы должен быть громоотвод. Вот.
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна потери. Чтобы не скучно было, я упруга. Перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Задей, жизнь непроста, вышел утром посрать. Волосы к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите, все я. Этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпор. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль, с ее вонючей сракой совместил вонючий стояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал. Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размер не главный. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Фионы. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Это меня люблю, о чем-то хорошем думать. На даче и на разных клубных тусах воевать. И прекрасным летом отдыхать, не забывая при этом дурака повалять.

Пройдут дожди, жди меня, жди, когда пройдут дожди, жди меня, жди, вот и все.

У меня душа мертвая, она словно небеса насрали на тебя. И ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок и не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась, хоть у тебя два зуба.

Да, она встала за гаражом, и ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
2: Чё за хуйня, блядь?
1: Танкисты, похуй сосы. Танкисты,
2: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
1: Танкисты, хуй сосы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуй сосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты,
1: долбоё. Танкисты, хуесосы, танкисты, пидорасы, танкисты, долбоёбы. Павел Борисович со мной бухает водку, пока ты дрочишь свою немытую селедку. Танкисты, пидорасы,
2: ёбаный. Ты, блядь, эти танкисты, хуесосы.
1: А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
2: Блядь, да что за хуйня?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас.
2: Ты кто такой
1: Евгений,
2: вообще?
1: Евгений, пидорас. Евгений, пидорас. Евгений, пидорас. Yeah!

гени, пидорас! Я военком, Ленинградского района. Я ебал тебя, Евгений, я ебал тебя, Евгений.

0: пидора.
1: Короче,
2: это
1: случай. Танкисты хуесосы, пидора.
2: Стыкло, блять, ёбаный.
1: Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты хуесосы, танкисты пидорасы.
2: Стыкло, блять, ёбаный.
3: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Нам улыбается Матильда и раздевается уже. В руке царя большая дилда по спецзаказу Фаберже.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
2: Да.
3: Диджей, ебан.

0: Да.
1: Диджей ебан.
2: Отлично.
3: Я мужик был. Я мужиком.
2: Сеньор,
3: я подохну. Я мужиком подохну.

Если ты чё хуёвое скажешь про дверь, лучше сразу уёбывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут всё охуеть. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет, при круге и впредь.

0: Если ты чё хуёвое скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь, проверь, ты держи на замке свою сраную пасть, а не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и не вздумай пиздеть, бля. Получишь пизды, наваляет пизды. Православная дверь наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

Мансома мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

играть, на девчонок глазеть. Люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышц и гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики. Руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я же, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

над Кремлем. Стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Суки, где аккумулятор? Мотоцикл? Все пиздец. Ёбаный ты в рот, обмудок. Пидор гнойный. Жри свинец. Шагом марш отсюда нахуй. Все, что я могу сказать. А, ты сделал это. Круто. А теперь иди сосать.
2: Пидоры, меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет. Блять, вот дерьмо. Хай, парниша, 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
1: Пизде слова не давали, ёбаный кусок дерьма.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Yeah.

слышит. Мне не нужен страх, который нас калечит. Мне не нужен шарап, который мы воняем. Мне не нужна кровь, которую хлебаем. Лежи, лежи, лежи, лежи. Лежи, лежи, лежи, лежи. Лежи, лежи, лежи.

Лежа, лежа, лежа, лежа, лежа.

0: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникают вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я вдал губы, не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты и я и ты, грязные животные, так что пусть творят разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком в анале, как макаки делают за фильской, бля, программе.

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь блевотенью так круто кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе, ты бы пальцем меня ебла, а я кушал пиво с воблой. Ты

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, мой самый злейший враг прогонит прочь, прогонит прочь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны, мои мечты со мной, я жду весны. Весна придет, чтоб подарить любовь. Весна разбудит нас, весна согреет кровь. И кое-что еще согреет нас. Вот этот глаз, вот этот час. И героин весной согреет нас. Вот этот глаз, да будет час. Най-на-на-на.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: пизды нам!
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мною как с вещью, а я не такой. Лучше уйти по-добру, по-хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и не сбывшаяся мечта. Про волны мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
4: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, я согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
3: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе сердце, а ты его не заметила. Как мне понять? Подскажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на мото, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз, и то ты отняла его у меня. А теперь скажи, прощай, мне пора уходить. Я не вижу покоя и потерял свою жизнь. Скажи мне прощай, и я ухожу.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Горе не беда, горе не беда. Пусть мечта уходит навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета и между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст. Толнок нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет. Сто дорог исходишь, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни, когда уж взойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить. Как же жить, нам как же жить, на всем тогда. Но нельзя же никому вокруг не верить.

горе не беда, пусть мосты горят и не уходят никуда, не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, все лишь суета между пальцами вода, и не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимый предаст, тонок нас не выдержит у нас, друг предаст, любимый продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет, по дороге сходишь, что поток тебя сойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни никогда уж не зайдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Минимум розничной цены на водку вырастет с 1 июля. Теперь пол-литра этого крепкого алкоголя обойдется россиянам в 125 рублей, что на 28% выше нынешней цены в 98 рублей.

0: и мой дед воевал. Чтобы ты, сука, пидор, меня ущемлял. Не будет такого, это я говорю. Соберу пацанов и ларек разгромлю. Повсюду бандеры и прочие суки. От Россиюшки, блять, уберите вы руки. Пацаны православные, стоя мы тут. Петухов на пути, они жестко ебут. Путин, братан, за тебя мой горой. Возьмем автомат, это нам не впервой. Стреляем в терпил, охраняем тебя. Хохлам ебанутым будет пизда.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Слушай, а ты говно.
1: Держи, держи.
2: Ну, что ты хочешь сказать мне?
1: Да, да,
2: а?
1: Да.
2: Я не хочу, чтобы ты здесь был.
1: А я хочу здесь.
2: Я не хочу.
1: А я буду здесь.
2: Ты не будешь говорить?
1: Буду говорить.

0: рэп батл в Майнкрафте. Зомби против крипера. Здесь зомби, здесь мы очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие стильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень стильные. Мы вам ваши куски съедаем. Да, считать не надо. На раз, два, три. Лучше ты, крипер, лучше уходи. И победу ты здесь, нифига не жди. Здесь крипер, мы очень крутые. Это мы стильные. А заткнись здесь, вы тупые. Мы взрываем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп. Два, каждые дома, ну подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Два, время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы криперы полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так уже. Проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим. Мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно. Любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично на вас как-то все равно. Но мы обходим, мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я, MC-скелет. Я вам сегодня буду чинять вред. Вы крутые? Нет. Вы просто обычный варибет. Я крутой, вы будете стрелять. Да. Я всегда своим луком. Никто не говорит каждое слово. Кто сказал слово, убьет того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они бегают, но я к ним иду. Вы будете все гореть, ваш скелет. Лучше я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву. Мне каждый нравится, всем по нраву. А мне лично на вас как-то все равно. Здесь эндермен, я очень крутой бро. А здесь целая команда. Вы зачете, стоя, мы лучшие. С этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой. Вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире. Очень крутом мы в мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему, убивать, взять мясо. Но он тоже прям ни за что. Вот, потягаться может только бро. Любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась. И подпишись на канал. Всем пока.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: А, подожди. Supersonic drone should hit you in just a few seconds.

тебя любили, тебя все вместе хоронили. Последний путь, братан, тебя мы проводили. Ангелы ликуют, а в аду плачет бес, потому

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум нет, верёс. Раз верю в трёхрукую девушку Машу Су...

Лишь только глаза мне смежает зелье, я вижу всю ту же херь. Как Маша у мертвия из подземелья ко мне открывает дверь. Один лабутен у нее железный, другой костяной лабутен. Она грациозно проходит

0: Это о творчестве.
1: Ты страшен, Михаил.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я ничтожество, я старый больной чешуйчатый стручок. Никто меня не любит, никаких дел нет ни для меня, ни у меня, ни для кого, даже делишек нет никаких. Я жалкий, вонючий

стали поклоняться, и все стало из стали вокруг, и ноги, и руки стали стальными. Я великий Пиздюлькин, я демон, я бес, я демон, я бес.

0: Алло, алло, алло, алло, Пиздёлкин слушает.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?

С большой буквы музыкант, ты подарил нам свой талант. Про нашу жизнь все время пел, а сам ты много не успел. Мы встанем все из-за стола, осушим свой бокал до дна. Гитару в руки мы возьмем, и песни мы твои.

нас! Других, как Юра Хойклинских, не будет никогда таких. Поверьте в это так, неоспоримый это факт. Он был всего один лишь раз, он взял, пришел и спел для нас. И он для нас всегда живой, Юрка Хой.

0: Позови. Кровью залит пол, я ищу рассол. Вспоминай праздник арматурных снобей.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Он нас всех забережет! Ради нас на смерть пойдет! Не смей говно роптать!
1: Должен ты ему внимать!
0: Покрестись и поклонись! Он нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
0: От бандеров нас спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: И крещеных разобьет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Он же истинный оплот!
1: Наш бессмертный президент!
0: Там не смотришь на него! Зарыло их в его! Улыбнись, перекрести, ему в ноги повали!
1: Ты не смей говно роптать!
0: Что сказала твоя мать? Ему в ноги повали!
2: Еще будет заебись!
0: Он нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Когда деньги спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: И крещеных разобьет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Уже истинный облом!
1: Наш бессмертный президент!
0: Ты
1: говно, не смей роптать!
0: Много у него врагов! И крещеных мудаков! Много у него забот!
3: И все больше года в год!
4: И президент нас бережет! Ради нас на смерть пойдет!
0: А ты ропчешь на него!
2: Богомерзкое хуйло!
0: Он нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
0: От Израиля спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: И согласных разорвет!
5: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Ае, ае. Федя кетчуп. Федя кетчуп. Федя ке-ке-ке-ке-ке. Еще Федя кетчуп. Ае, ае. Федя кетчуп. Федя ке-ке-ке-ке-ке. Йоу-йоу, ну ты красавчик. Федя кетчуп. А не какой-то Вася. Мне 6 лет. Я совсем не Масик. Я Квасик Ку-ку-гоу. И собираю школу. И в первый класс пойду совсем скоро. Ну а теперь пипевчик, братья мои. Федя кетчуп. Федя кетчуп. Федя ке-ке-ке-ке-ке.

Тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежи им жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее, смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди, бля, жалуйся мамочке своей.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: А, Боров, Боров здесь. Боров с вами, пожилой Боров. Мне 54 года, я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу своей губой.

0: 5, чтобы девочки оценили и поставили мне лайк. Да, я рэпер, да, я пидорас.
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Да, я рэпер, да, я пидорас.
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Нихуя в натуре, то пород ебаться. Ханста, я амахасл. Я амахасл, блядь.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Жрати, народе, чем масса свет. Пузырные жопы, лихие дела. Я в ложе упал, чтоб не видеть ваш нет. Но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй. А, пошли вы все нахуй.

Я лезу на стену, меня не убить, но я протыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имя Джаващек. Хай!

0: пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Сани. Содержит витамины. В свободное время гоняю баскетбол, забрасываю яд, пихачковый гол. А еще у меня есть чудные кроссовки. Ха. Да, они же как морковки.
1: Да.
0: Кроссовки как морковки. Преобразованы шнуровки. Кроссовки как морковки. Неоновая трубка в окантовке. Кроссовки как морковки. Лучшая обновка.
2: Я мужиком был.
3: Серьёзно,
2: я подохну. Я мужиком подохну.

0: манды, я сливаюсь, потому что хочу какать.
1: Ебали в жопу, все нормально. Не, это нормально.

Диман рвут шоколадный глаз, сломал тазик, попукал газиками. Мы делаем минуса сами, аж на рейх пиздят. Мы независимы, выебу твою подругу, ибо зимой я гоняю в угол. Въебал говна, то бишь на свае, привет, зая. Скидывай свои трусики, займемся делом смело. Я король аэродром,

0: That's because your troubles are all gone.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Собаки, хоу-хоу, хоу-хоу. Каждая собака знает, что такое означает хоу-хоу, хоу-хоу, хоу-хоу.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался смеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: молодые продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

если раз куплю я куль муки с орлами и со свастикой, слеплю я пирожки.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкально. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
2: Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане, на кровавой войне, на любовном обмане, на любовном и любовном, любовном обмане, на любовном обмане, на кровавой войне.
1: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой.
2: Эй, мой остров в океане, неоневой войне, тысячи рек.
3: Мне сделал замечание Ютуб за то, что он пьяный озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров. И вот видите.
2: Мой остров в океане.

0: básico. Quiero ver más de tu piero, quiero tu ritmo. Querienses mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, hasta provocar tus gritas. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта касал гритен, ай бандито. Пора ке ми селю, секаль де канчито. Пасиста, сесиста, суаве псересита. Нас вамас пегандо пакито, а пакито кель енсемес от бока. Келек тус лагерас фаворита. Пасиста, сасиста, суаве псувиста. Нос вамос пегандо пакито, пакито. Аста провокатор тус гритас. И ке оли дес ту апельсино. Деспасито.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает.

0: А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все на хую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику. И еще молодь ебну по сральнику. А начальство все гнидые зверьё. Зачитали вслух письмецо мое. Ох, ёбну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальнику. И еще ёбну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуёво жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, там я гражданину, начальничку, по ебальнику, и еще, сука, ёбну по сральнику, по ебальнику, там я гражданину, начальнику, по ебальнику, и еще, малость, ёбну по сральнику.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: семинар! Да ладно!
1: Я мужик был! Я мужик был! Я мужиком! Я подохну! Я мужиком подохну!

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Люди слабонеют, умирают, превращаясь в пушечное мясо, концентраты и нефть, словно трошей пищевые.

все это пизду. И только это праздник, все это пизду. И только это праздник, все это пизду. И только это праздник, все это пизду. И полные бараки черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, биты, патриоты, костыли, ремни. Страшная поебень, поебень, поебень. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. Ах, и только это праздник, все летит в пизду.

Люди сатанируют, умирают, превращаясь в топливо, игрушки, химикаты и нефть. Отходы производства мазолей, погоны лишь ширится, растет цикадолическая армия. Ведь это праздник, все это

0: Чудо-колотушки.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет Гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй, паультуй, паультуй, паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет Гем. Ты же в капюшоне, а я бул. Паульпни, прогони, прогуни, прогони с кустов. Может быть, правда, не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон, Леон, Леон, Леон.

тебе. Спасибо за все, покойся с миром, Юрец. Будем чтить твою память, Юрец, будем помнить тебя. Будем слушать сектор газа, любя. Вот уж у тебя знаменитый 16 лет. И скажем тебе от души мы спасибо, привет.

0: С вами был Евгений Колесников. Спасибо за прослушивание. Пока.
1: Тигровиль FM. Нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.
2: Просто...

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Я питаюсь каждый день. Каждый день. Есть еду совсем не лень. Есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду. Я всегда найду еду. А иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Еда, еда, иди ко мне сюда. Звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.
2: Дегравиль FM, не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

конвертов на природе. На воздухе, в поляне, в огороде. Как бывает приятно на природе, на воздухе, в поляне, в огороде. Развести большой, большой костер, а шампур, шампур остер. Дать прогореть костру до углей, при этом дров, веток не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли.

кричать «Ура!» Или потому что мастер может и сделать. Да еще так, чтоб не пригорели. Да еще так, чтоб не было хрустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, и свинины, из баранины, слюнки текут, а гости ждут.

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут.

Женя работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный, муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. Четыре встань, в робу оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотен кукузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике. Женя работает на конвейере. Какая жизнь? Дочь мамы не видит. Ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади. И ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними, и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с гасковертом приходится, боже. Плевать на эмоции и прочие истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмово сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей,

Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: сами не жили, и вам не дадим.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: МСПОК здесь, да. Трек про анонизм. Да, да, да. Нет, нет, нет. Анонизм, анонизм, анонизм. Любит каждый организм. Если ты...

вверх, вниз, вверх, вниз. Сперма льется на карниз. Но у кого в трусах пусто, лишены этого чувства. Лучший способ расслабиться не надо. Кому-то там нравится, включай быстрей порнуху.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Так. Так, этой музыки.
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Hello, ladies. I'm the best. And I've got a lot of girlfriends.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: все вы насрали в мое лицо.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьезно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Подфм.ру представляет.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: знает, но мало кто знает, потому что концы раньше срока он даст. И ща ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на тело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож.
1: Довольно обидные ваши слова.
2: Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Довольно обидные ваши слова.
2: Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп. Специально, чтобы...

0: Battlefield это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum and Bass.
3: Drum and Bass, обожаю Drum and Bass. Drum and Bass, обожаю Drum and Bass. Drum and Bass, обожаю Drum and Bass. Drum and Bass, обожаю Drum and Bass. Drum and Bass, обожаю Drum and Bass. Drum and Bass, обожаю Drum and Bass. Drum and Bass, обожаю Drum and Bass. Drum and Bass, обожаю Drum and Bass. Drum and Bass, обожаю Drum and Bass.
2: Show.

девушка крестится, ты будешь мил как Бог. С тобой будет женщина и бесконечный Бог. Ты будешь пить ей личико, любя

В майданутом Киеве воровали еду, воровали еду у простых солдат. И журналист Сережа Рулев пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, поставили.

0: Tapas пел пророк Санбой.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

доебался не до тех. К сожалению, доебался не до тех. Ты прошла порог

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

И башу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебре лег таху. Хуяру, пердю в багажнике гарнатомил. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю. На чевре лег таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебре лег

0: окошке и крикнул ей в сторону: «Шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крути?» Она смотрит охуела: «Нихуя не втыкай!» Ну хули, подумал я, такое бывает. Обделил бок мозгами, да и пошла она в пизду. Тормозну на остановках, в чахана пойду пасу.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру впердю в багажнике гранатомет.
0: Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверлек таху, ебачу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

Бьет в голову, пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на чебрелех таху. Хуяру, впереду в багажнике гранатомет. Узбеки похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверле таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебрелех таху.

0: нахуй, любую за...
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Спасибо за прослушивание. С вами был Евгений Колесников. Всем пока.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: Ае. Хули. Ае. Яу.

0: бах, нафиг вообще. Я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь, мой член, в твоих руках. Если любовь говно, то получишь бах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым. И там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить, мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен. Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебал лупах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь, мой член, в твоих руках. Если любовь говно, то получишь пах. Знаешь ли ты, как дрочить, мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня, потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить, мой член? Мозг погрузив в этих грязных фантазий плен. Мой член большой, он ведь был в твоих руках. Но ты срочнула не так, поебал убах. Нафиг вообще, я тебя нашел. Мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь, мой член, в моих руках. А любовь давно, получай.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Малфой. Вижу твои губы. Я понимаю, что теперь не убежать отсюда. Появилось время в этом месте. Теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть,

Как бы тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить? А может быть тебе про все сказать? Ведь я не буду спать, если не буду знать.

А может быть, тебе про все сказать? Не буду спать, если не буду знать.

0: МС Влад Анал и Сажа.
1: Дегравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в кризуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонку внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на 6-м месте, замесил финалистов и опиздюлям.

0: Сказано, наш черный брат стал по масти петухом, и это вынести ему было нелегко. Еще больше озлобился на окружающий мир, замкнулся в себе, принялся читать книги. Наш нигер начал вынашивать планы, как поработить вселенную или хотя бы стать селебрити. Когда 18 откинулся с зоны, принял решение, сука, торговать тузом. Брат мой, это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой,
0: я. Прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черный шмот, но барыжит черным дугом. Полезание за лук, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом. Приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч е болтович отстрочил, хоть и не под водой. Но были причины, дуплись, пока молодой. И в погоне за мордой мечтой все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. И вот когда получил бабришко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чисто. Ну вы в курсе, сука. Хастерс, бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жить продюсер. Но потанцовка женщина с усиками, с коля от стиля РНБ. Клипчики, сука, снимает и ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй.
0: Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше молочко стреляли, а теперь телочек целый горел. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок, а не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэма из проекта Дом 2. У чувака связи, его братва даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хромсает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки и повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом, респект браза, блядь. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом, пидорас. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой, эй, братишка, сука, это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила, сила негров, сила черной музыки. Врубаешься, врубаешься, сила туза, торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йог, я бы даже сказал рэпчик, я бы даже сказал рэпчик, сука.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Заканчиваем.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

животное. На землю лежит неподвижно. Смотрит как животное.

страшно, смотрит как животное. Стоит на землю, лежит неподвижно. Смотрит как животное, смотрит как животное.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас... Такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

legends to my dad for teaching me everything.

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это.

0: забыть.
1: Отдай мне мое сердце, отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего, не нужно больше слез. Это обман, обман наш мир и наши чувства, не дави на жалость. Этой буквы нет в моей душе, не буду вспоминать тебя, прошу, не надо слов. Если тебе спокойней, то я так останусь гранью полюсов. Ты просто отпусти меня, не нужно больше этих россказней, что так держали меня раньше. Кончен фильм, снимаемся уже в другом кино. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить. Оно умеет только провожать. Держать тебя за руку. Ты смеешься, что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя устала. Верность духу, царство и небесное. Я обещаю, я звонить не буду. Не поставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти. И если я сойду с ума, то дорога в рай мне в небо, так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю. Время приведет другое, и таких, как я, еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шагни в другое время. Отпусти меня, чтобы вот это все прошло. Отдай мне сердце, я так вытащу из него нож. Ты отпусти, не надо больше вешать на меня имен. Закрой мою страницу, удали меня из списка. Пусть все станет пылью, что когда-то было шито. Отпусти меня, я умоляю, все так опостыло. Да и чувства те уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь и больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом. Все чисто отпусти меня. Я все тебе прощу, я ни о чем не жалею и жалеть не хочу. Я отпущу, и ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те просветы. Спектры длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино, на киноленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто.

говорите, что у вас в рукавах сплошные тусы. Вы погрязли во лжи, это санскрит отображает крик моей души. Андеграунд, жизнь с боем в один раунд, немодный саунд.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Йоу! Всем здоров, комрады, подписчики, подписчицы, случайные зрители и зрительницы! С вами Влад Савельев!

0: или на Твиче. И вот я уже почти как в телеке на передаче. Это мой геймстрим, от которого все начинается. Бывает такое, что трансляция надолго затягивается. Кто-то меня любит смотреть и уважает, пишет в чате слова напутствия и добра желает. Хейтеры, антифаны напротив хотят меня задеть, но тем не менее я искренне уважаю и люблю вас всех. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрады, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем как всегда зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Моя персона не оставляет никого равнодушным, и это вполне логично, ведь я далеко не бездушный. Стримы — это отличный инструмент взаимодействия с вами, так как ответить на комменты в ВК и Ютубе я не успеваю. Про меня сочиняют много баек и разных слухов, походу скоро понадобятся люди, изгоняющие злых духов. Хотя нет, что я говорю, это совсем не нужно. Белый пушистый стрим — это слишком скучно. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрад, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Ну что, вы согласны, наверное, время гимн отрубать? Ведь уже пора с вами лайв-общение включать. Не спрашиваю, сколько будет длиться прямой эфир. Я просто сам не знаю, насколько хватит у меня сил. Йоу! Йоу!
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А ты решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок. Анонист чертов, будь ты проклят. Иди, идет, трахать тебя, всю твою семью. Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты говно, жопа.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Итак, смешной стих про Юру. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак. Итак, еще раз. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак. И как горжит, как кишак.
2: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: отправлюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкати 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. Кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Кататься со мной на самом деле очень круто.

мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами. Что? Что? Что? Что? 24.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Выборы, выборы, выборы на зоне!

пробовала. Масса плюс сила, да, я вялый. Зашинник такой гонял. Сейчас тренируюсь рядом в спортзал. А я ебу что ли, что у меня за перчатки? Не хотела дать, но возможно могла бы. Это не то чтобы Маклауд. Думаете я даун? Да ну вас нахуй, в зале нахуярил мавашиков. А ты попал в даунтаун.

Гляди с окна позвал, типа заходите сюда. На самом деле, какой бы ты ни был мужик, ты сын петуха. И не вывезет плаха, или папа, или брат, или мама, или сеструха. Хотел бы получать обновки, на мне косуха. Да какого хуя не встает на порнуху? Люди идут на войну, ебут вашу девушку шлюху. Ретро-рэп, реверс, вот реху читает куплет. Хочешь быть сильным, а ты сын насильника, сына посыльного с повесткой в суд. Один хуй там выебут.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: сам нападай, сам осай!
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

от пизды. Ну, а не хочешь, сиди, да помалкивай. Я, бля, такой, дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подлопить.

Засудь меня, любишь пиздеть. Ну люби и расхлебывай. Сейчас тебе ёбну, бля, для профилактики. Вон твои лифчики, можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было. Я же советовал, я же тебе...

0: лучшие. Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе внятно все обосновывал. Что получила коза охуевшая? Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Никогда не верь любви. За собой она поманит. Посулит потом обманет. Будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне. Как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне. Все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне. Гореть в огне. Людям всем гореть в огне. Гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Никогда не верь надежде, ты, поверив, ослабеешь. Вновь подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне, а оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.

Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

дальше лучше. Проколол себе я уши, словно гид, и подумал, это стильно и красиво, это очень интересно для людей.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Бочка, баскал, басик, соло, колбасер, попой, голый.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибала выходит, меня оттуда выводит. Но меня это точно заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмару. Он меня бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и разбивает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Your fault.

ответ, и теперь настало время адекватный дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг, над столом на фотке Путин взглядом осветивший враг.

0: всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, я люблю тебя, Россия, нефтяной люблю запас. Люблю Путина, мессию, без ума люблю Кавказ. Поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песни и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.
1: Слоган.

воины света и воины добра, наша главная цель и наша мечта. Россия, Россия, чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, Россия, Россия, я люблю тебя. Ты просто будь со мной, ты будь всегда. Россия, Россия.

Чики, братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол. Но мы тверским потом догонимся отменно.

0: зимой работать!
1: А то однажды поработал зимой, теперь баб нечем ебать.
2: Я вообще в жизни ни дня не работал.
1: Во дела! А вы что говорите, пойдем пивка попьем? Да какое мне пиво сейчас? О, у меня какие проблемы?
0: Ты никогда

0: место подыхать.
1: Хули расселись, так никто и не нальет девушку.
0: Лучше летом отдыхать, чем зимой работать.
2: Пусть лучше папа зимой летом работает. Спасибо.
3: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: я.
1: Бросай нахуй, ты работа!

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Это Зе-Свитер, это супер-свитер, это сука Зе-Свитер, это Зе-Свитер, это супер-свитер, это супер-свитер.

0: Это за свитер, Женя, это Витер.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой говорим.

получила ожог цветом. Солнце светит, а это значит то, что дождь вот-вот начнется. Ветер вдувает, и никто не знает, что, что судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером

меня плевать. Кондиционер, кондиционер. Не пионер. Канди, канди, не капитан Канди. Канди, канди, не капитан Канди. Я не люблю вишневый пирог. Впаривайся, но есть я его не буду. Одела колготки и все стало ок. Но я же теперь как Кейт Мосс буду. Да, я рисую, может, прямо как Ван Гог.

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости. Но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агентша ЦРУ. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила. Как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор. Выдал мою лицо.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Главное, что, блин, на душе было заебись.
2: Ладно, сантура хорошая.

0: извини, мне, сука, не живется без такой хуйни.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: надо!
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи под Бог, если не лох, танцуй, пока не сдох Иисус Христос. Молчи, Бог, и не

слышишь, сука, никогда. Нормально пошла. Пасы квартиру проникают, астафура все тут знают. Двигай телом, пацаненок, в рамы Господу ходи. Запах с молоду еби, на иконы посмотри. На иконы посмотри. Причастись говном Иисусом за Россию ветеранов, против всяких экстремистов и других тупых баранов. Давай, давай, давай, давай, двигай телом за Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажгем в нашем храме. Зажгем не по-детски. Поехали. Ну свой ебашит из колонна, градус повышаем. Выпиваем, выпиваем, богохулов опускаем. Героин по вене ставим, на танцполе зажигаем. За Иисуса и Россию двигайся, пока не сдох. Как сил, будь и рад, двигайся в системе над. Ходи в храм, причащайся, не стремайся, искупляйся. Поднимайся и стремись, по Иисусу ты молись.

0: фибло!
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня я с тобой.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Вызов. Я пошел погулять с девочками, и на следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее,
2: Да, да, йоу.
1: Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться.
2: Йоу, побольше денег.
1: Да. И я сел под гитару, начал песни петь,
2: Йоу, брат, я же вызвал.
3: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Если спросят меня, где взяла, и я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала. Как чужую машину девятку я угнала.

0: Делится, я дала тебя так дарованный, что и моей хрустальную угнала тебя, угнала. Но что же тут-то криминального? Я ждала тебя так ждала. Ты был мечтой моей хрустальную. Угнала тебя, угнала. Но что же тут криминального?
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
1: Ха-ха, отдай штангу, сука!
0: Что? Что?
2: Банку качай! Банку качай!

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Сабатыма, я поднимаю свою рюмку с ебаным пивом, и я купаюсь в фонтане. Сабатыма, сабатыма, я ВДВшник рота подавусимая. Я ВДВ, у меня розовая брита. Я из ВДВ, подали нахуй. Сабатыма, сабатыма. Я поднимаю рюмку пива за ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю ебаную кружку пива, блять, я бухаю. Я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, а опа, а я ВДВ, блять, за ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю ебаную кружку пива, блять. Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228, рота 228, ВДВ батальон, за ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю бокал этого пива, блять. Я купаюсь в фонтане, рота 228, оп, за ВДВ, за ВДВ, блять, за ВДВ, нахуй ВДВ, я, блять. Я, блядь, ВДВ, рота 228. Я ВДВ, рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка. Я купаюсь в фонтане. Фонтане. За ВДВ, сука. За ВДВ, блядь. За ВДВ, блядь. За ВДВ, сука, блядь.

0: ноги.
1: Аллах, Аллах, Аллах на битах. Я психопат, мой рэп это припадки. После курения пятки любого МС порву на

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: за шаги.
1: Хобунасрал! Хобунасру! Лавандос! На пас! Засрал его барабан! Пылая! Адский замес! Связан с поле чудес!

0: Лавандос на пас!
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Тебя надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноуфапафон. Я выше чувств, ебли отношений.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

разные чтутся. Вокруг земли.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там?

я у тебя

0: дня и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные.

книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ебаный олень. Я таких ебал на соне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща

0: только на хую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука ёбаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Же ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: топлюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

сердце метка. Это девочка Фемка, а авторка F. Фотографиня D. Долбоёбушка M.

делится метка. Эта девочка фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка фемка по неадекватности рекордсменка. Эта девочка фемка спецприем по яйцам коленка.

0: Я решила, ибо я так хочу. Я хочу и из церкви украла свечу.
1: А я где?
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да,
0: что ты судишь, какого рожна?
1: Не смотри на меня,
0: православных, Бог не указ.

0: Олежка жал Богдановичу как раз. Православным Бог не указ. А лишь президент я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет и старые мои. Это не как я праведниц, нет. Нет, православным Бог не указ, не указ.
1: Ща получишь в ебло, пидорас!
0: Не сказал Бог до вечера как раз.
2: Православный Бог не указ.
0: Мы с владыкой как по дороге. Что мне? Мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Нет. Что ты судишь? Какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь ебло, пидорас. Сейчас получишь. Не сказал Бог до вечера как раз. Православный Бог не указ. Не сказал Бог до вечера как раз православный.

Superstar.

мой, друг мой детства. Много лет не виделись с тобой, ну давай сейчас встретимся. Ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь Бора-Бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм Бора-Бора и корефану Бора-Бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком.

Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком, с моим корешком.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Yeah, yeah. Come on. Yeah. Yeah.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день. Бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло. Наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

Да, хуй с ним. Сергей Рушайло крайний. Собака Майло ждет за решкой. Грызи яичко, как орешек, как пельмешек безликий. Долговой вещмешок хуярил синий дым, исполнял ошок.

0: нее в трусиках. Хуярят во дворе гуки на брусьях. Я с бубликов брусь, было весело, но стало все грустно. Уходит земля, да не в то русло. Путятин докладывает устно, мол, все заебись и хуй на инфляцию. Каждый час я делаю пероральную ингаляцию. Безбожно ваш дряблый клитор мацию. Такой нормальный русский клитор, пожеванный и нихуево отвисший. Оближи его и запей молоком прокисшим. А, прокисшим молоком нахуй.
1: Я салютую всем народным музыкантам и художникам. Мы все вьемся где-то между сандалий нашего Всевышнего Боженьки. Завтра поковыляю в вендиспансер, по пути заскочив в Минжурку. Анализ мочи и кала оголтелого старика. Барсик в районе отрезанных яичек локал. За жалюзой плывут кислотные облака и птичий грипп. Тщательно отмывал мой этаж гук Фарид. Образ жизни здоровый кого-то бодрит, а меня лишь колеса в дуэте с порохом. Цыгане предлагают в переходе купить детские органы. Ищу работу санитаров при больничном морге. Безногий гондон катится по вагону с протянутой высоко ладонью. Чё-то там за хуёвую жизнь голодных отпрысков стонет. Хуй тебе в горло и поебалу пыльными сандалетами. Хавай помои с огрызками, умывайся мочой из бачка туалета. В армии заебись, почти как на зоне охуенно. Русские обожают получать от горных народов поебалу поленом. Предбанники нюхали клей из бумажных пакетов. А хули, я ведь атлет. Щуплыми пальцами прощупайте мне утрейру. Начистив ботинки из козьего меха, присяду к татарам в иллиную карету.
2: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
3: Без хорошего пера не жил на воле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хрусты сдавали сами, а фраер твой на Жигуле фасон ломая, твой лефартус.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: хорошим твоем всегда.
1: Милый мой подрябиный крепко меня полюбил. Прямо под бюстгальтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Тоби Фреш. Тоби Фреш.

0: делом. Даешь процветание. Я люблю Октябрьский. Йоу-йоу. Я лидер.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

днем поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим, отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти,

улице, чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь ждать. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркология.

нас все смотрят, нихуя не смешно. Вон и там полицейские внутрь к нам идут, зачем? Ёпта, мы побежали опять в этот вагон и поехали вновь вперед гон. Эх, это наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Вдруг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что?

0: Вот, да, вагон приближается, за окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне, уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня, но это все я сказал себе сейчас. Это наркологический вагон, и он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон, он уносит нас вперед вон.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

супер-король ебучего мира. Пуля сосит дури, а светофоры, ну и хули. Самый клевый парень теперь, любая ляжет со мной в постель. Под капотом моим тысячи лошадок, у кого-то есть больше, не говори мне сказок. В драгрейсе, где мне просто нет равных. Когда движок закипает, то зови пожарных. Мое авто самое лучшее на свете. Об этом уже пишут по всей планете. На ютубе, в ЖЖ и прочих сетях. Мое эго возросло, ведь я пиздат. Каждый день у меня новая мадмуазель. И я нахожу новую, ведь я как кобель. С гламурной мадам ебусь на рассвете. На заднем сиденье, в полусвете. Я люблю тусоваться, и мне рады везде. Я стал best of the best у себя во дворе. Надо срочно тюнить свой агрегат. Будут внешне понимать, что у меня крутой аппарат. Так, что нужно для выебона? В салоне и багажнике больше пердящих колонок. Не забыть пределы. 4 трубы для еще большей крутизны. Так, наклеил наклейку на лобовуху для еще большей понтовухи. Ах да, спойлер на багажник. Я же не какой-то фуфлыжник, я заряжен. И тут я чувствую какой-то напряг. Открываю

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: 3, 2, 1, go, come on, here we go. И что?

0: to yourself.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистить, он чистит, сука. Вот он, чистит. Давай, чисти.

Шикарно.

0: Растропой.
1: Да. Ну, это же можно, это же не кощунство.
2: Согласен.
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Памятник Гитлеру, строй народ!

православный воин, пацан с крестом в груди, вор национальный.

А что-то случилось этой весною. А что-то случилось аж с ней со мною. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не

Алла-лула, алла-лула, алла-лула, алла-лула, алла-лула, алла-лула, алла-лула, алла-лула. Окажется рядом, утешит глаза. Окажется, надо что-то сказать. И все вокруг, словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось. О, чувства иные. О, что изменилось? О, мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя, и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, о, что-то случилось, о, что-то случилось.

тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. Отрём! Здравствуйте. А тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? Ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, ты понимаешь, детка? Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

давай, дуем коку, пиво пьем. Бля, бля, бля. Сука, твою мать, сука, твою мать, бля. Пиво пьем, пьем, пьем. Косяки, бля, продаем. Забиваем, продаем. Бля, бля, бля, бля.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Нагай!

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Когда мы летим, блядь!

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Меня зовут Виталя, и я реальный текст. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке.

0: знаешь, парень, делай ноги. Улицы меня кидали, пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай, когда я мчусь на своем мустанге. Ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку. Я тебе открою дверь за ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тебе большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор плейбоя. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Я твой огнетушитель. Пыш-пыш. Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя. Я проживаю ща. Чё такое, тёлка? Ага, приеду ща. Виталя, Виталя, не слышу, как меня зовут. Ага, Виталя, Виталя, Виталя. Может быть, Валя? Нет, Виталя, Виталя, Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Музикальну.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. МС Боров здесь. Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-вантус. Я пожилой Боров, на биток стелю, нихуй на тупо отдыхаю, есть не пулями каждый день, и не похуй тупо поебать, вроде бы я ебался, нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой Валерочка, я пожилой старый гангстер, я читаю на биток, пожилой свой рэп.

гангстер, я пью Балтику девятку и Львовская 17-15. Тупо отдыхаю, мне тупо поебаться с тёлками молодыми, с полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовская 17-15, я пью оболонь, и я отдыхаю, нихуево на

0: пьянят, бухают. Львовская Е-17-15 допивают. А потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит. А тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят пожилого человека, пожилого Бивиса. Ха-тя-тя-тят. Тёлочки меня хотят пожилого человека. Я танцую и бухаю львовское. И мне похуй, я на паде, и тут тупо районы, города, все возле меня, да. У меня есть приора, на приоры по районам развезу я тёлок, а потом их отъебу где-нибудь дома, пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я, рывасика, и мне поебать, я Валера Хансер, ёб вашу мать.
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.